0: Карнавалист.
1: Аба, йоге.
0: Карнавалист.
1: Я дадамиски.
0: Топ-футболист.
1: Смогандучка.
0: Карнавалист.
1: Аба, да смущер потомиски.